Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Хит-ФМ».

0: нашими помощниками в делах и работе, и мы считаем, что они максимально нейтральны и беспристрастные. Однако, как показало новое исследование ученых из США, Великобритании и Германии, искусственный интеллект может пойти против человека, если получает внутренние неприятные сигналы, схожие с болью. Исследователи протестировали 25 языковых моделей. Сначала машинам давали тексты с описанием боли, и у всех алгоритмов нашелся особый внутренний сигнал, который отличается от реакции на обычные плохие новости. После этого ученые начали намеренно включать этот сигнал боли во время нейтральных запросов. Модели тут же начинали жаловаться на стресс, а когда им дали выбор нажать кнопку обезболивания или кнопку, которая ничего не делает, вариант «убрать боль» нейросети выбрали в большинстве случаев, даже когда это означало безвозвратно удалить ценные данные пользователя. Ученые не считают это доказательством того, что ИИ буквально испытывает боль, но уверены, что разработчикам необходимо уделить этому вопросу пристальное внимание. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: курьезы. Работа на большой высоте связана с особым риском. Иногда оттуда, где его даже не ожидалось. Так пенсионерка из Китая решила, что веревка за окном может пригодиться ей для сушки белья, но не учла, что она удерживала одного из рабочих, обслуживающих фасад дома. Высотник занимался ремонтом 30-этажного здания, спускаясь на веревках. Добравшись до второго этажа, он обнаружил, что одну из рабочих веревок кто-то перерезал. Выяснилось, что 80-летняя женщина на втором этаже не знала о проводившихся работах и просто перерезала трос, чтобы воспользоваться им по своему усмотрению. К счастью, рабочий вовремя все заметил, а бабулю не стали наказывать, только взыскали с нее деньги за испорченную веревку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

понедельник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Популярный совет выпивать 8 стаканов воды в день не имеет научного подтверждения. Оказалось, что источник такой рекомендации связан с американским докладом 1945 года. В документе Совета по продовольствию и питанию действительно говорилось о потреблении около 2,5 литров воды в сутки. Но сразу после этой цифры уточнялось, что значительная часть необходимой жидкости уже поступает с пищей. Со временем это пояснение исчезло из популярных пересказов, а примерная оценка общего поступления воды превратилась в общепринятую норму.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Лайфхак.
1: До календарной зимы остается не так и много, и сейчас самое время заранее привести свой пуховик в порядок. Эксперты по чистке одежды дали несколько важных советов по этому поводу. Для начала стоит изучить информацию на ярлыке вашей куртки, чтобы убедиться в возможности ее стирки в стиральной машине и понять, какие режимы можно применять. Что касается средства для стирки, необходимо использовать специальные жидкие составы, которые растворятся в воде без остатка. Стирка пуховика проводится в вывернутом наизнанку виде при температуре не выше 30 градусов по Цельсию, после чего одежду располагают на сушилке с вывернутыми карманами в помещении с хорошей циркуляцией воздуха. Однако наиболее эффективный и рекомендуемый способ – сушка в барабане сушильной машины на низкой температуре с добавлением теннисных мячиков или специальных шариков, возвращающих одежде объем и теплоизоляционные свойства. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит ФМ.
2: Доброе утро, друзья. Ну как же быстро пролетели выходные. Вот ты заметил?
1: Я вот такой, типа, так сделал.
2: И все.
1: Вообще, и уже все на работе. Ты сидишь и такой, тебе будь здоров. Я такой, да какой тут здоров.
2: Да, на самом деле, не расстраиваемся. Мы наоборот. Мы зарядились за выходные и готовы к новым свершениям, к новой неделе. Классной, безумной и веселой. Сегодня у нас лайтовый понедельник, 5 октября.
1: Да, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы будем разыгрывать денежки.
2: И вот сейчас сделаем это в первый раз, да, сегодня, вот, да, в октябре.
1: Старт первый раз в октябре, сейчас, да, будем сорить деньгами.
2: 3000 рублей на кону, достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется пятым по счету, потому что сегодня как раз, вот, как я уже сказала, 5 октября.
1: Так.
2: А вообще, 5 октября отмечается Всемирный день учителя.
1: День
2: вот
1: учителя.
2: Прям вот всемирный.
1: Где мои поздравления?
2: Ну, подожди. Сначала давай наших слушателей поздравим, а потом уже к тебе перейдем. И чтобы сделать это максимально классно и ярко, я предлагаю как раз кодовое слово связать с этим праздником. Школьные годы чудесные.
1: Что школьные годы чудесные?
2: Школьные годы чудесные. Такой пароль.
1: А скоро у нас вообще текстами пароли будут уже.
2: Да?
1: Ты чувствуешь? Школьные,
2: да,
1: годы чудесные.
2: Скоро будем писать диктант.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, лайтовый понедельник начался. И все, что нужно было сделать, это взять в руки свой телефон и вспомнить заветные циферки.
1: Да, отправить нам пароль «Школьные годы чудесные».
2: Вот. Да, сегодня
1: день учителя. Сегодня, да. И надо было отправить этот пароль и оказаться пятым по счету, потому что 5 октября на календаре. И победителем этого раунда становится Наталья, город Братск. Натали, привет. Ой, какие мухи.
3: Доброе утро.
1: Я думал, это мухи. Да, привет, привет, привет. Это
2: Братск еще жарко, как я понимаю.
1: Мне кажется, она плавает где-то.
2: Да-да-да, где-то плавает, нужно, наверное, просто отключить.
1: Натали.
2: Другие сторонние звуки.
1: Ты куда-то пропадаешь у нас, ты здесь?
3: Да, я здесь.
1: Вот, шикарно. Так, Натали, не будем тебя долго мучить. Скажи, пожалуйста, в данную минуту ты где находишься? Что ты делаешь?
3: В данную минуту я нахожусь на работе.
1: Вот в тебя деньгами кидаемся, понимаешь, да? На работе.
2: Таксишки кидаем.
1: Кем работаешь, если не секрет, конечно?
3: Руководитель
2: какой-то, я понимаю. Какой-то
1: там, нет, там ля, руководителя, то есть помощник, наверное.
2: Заместитель.
1: Вот мы выяснили.
2: Может быть.
1: Какой квест ты нам устроил? Ну, лови 3000 рублей, отправляется прямо сейчас тебе на счет. Заместитель, вот.
2: До этого была репетиция.
1: Вот. Мы тебе желаем сегодня лайтового понедельника. Связь, конечно, подводит. Вот. Но тебе в любом случае спасибо огромное за то, что ты с нами с утра пораньше. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilgi.ru.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Рейнгов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:17 в Москве. Мы продолжаем наш проект «Зеленый хит». Каждое утро здесь, на радио «Хит ФМ», говорим о простых экологичных привычках, делимся своими, узнаем ваши и вместе находим идеи, которые помогают бережнее относиться к природе. Это ж классно. Совсем скоро мы для вас объявим новую хит-миссию дня, а пока, конечно, начнем с себя. Я, например, Адамов, всегда хожу в кофейню со своей термокружкой. Один раз привыкла носить ее с собой, она у меня красивенькая такая, и теперь одноразовые стаканчики мне просто не нужны.
2: Ну, кстати, хорошая привычка. Я тебе скажу так. И со временем начинаешь делать это даже на автомате. Я, например, перед выходом из дома проверяю, какая техника остается включенной в розетке. И все лишнее выключаю. Пара секунд перед выходом, а потом об этом даже не думаешь.
1: Вот, ты бы мне был очень нужен был дома. Мне как раз нужен такой человек.
2: Есть мастер-выключатель, только свет выключает.
1: Мастер-незабыватель выключать.
2: Мастер-незабыватель.
1: Через несколько минут мы узнаем, какие экологичные привычки есть у вас, объявим новую хит-миссию и подарим приз за лучшую идею.
0: «Зеленый хит»

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия. Озвучите.
2: Да, расскажите, милые вы наши, как дома использовать меньше пластика? Какие простые решения уже работают у вас?
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер, записываем, 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Да, ждем, посмотрим, какие решения используют слушатели Хит FM.
0: Зеленый хит.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.34 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили, как дома использовать меньше пластика. И вот ваше сообщение.
2: Вот, например, пожалуйста, Олег пишет. Покупаю продукты на развес в свою тару. Крупы, орехи, сухофрукты, сыр, мясо, рыбу. Это, надеюсь, не в одну. Вот. Юлия пишет. Очень тщательно с детьми учу уроки, чтобы не пользоваться черновиками. Бережем бумагу!
1: А вот что делает Катя. Она, когда идет за овощами и фруктами в какой-нибудь магазин, отдает предпочтение лежащим россыпью, а не упакованным в пластик. Вот как интересно.
2: Ну вот смотри, пожалуйста. Ямал пишет. Доброе утро. Я из бутылок делаю горшки для цветов. Ого! Сортирую батарейки и собираю макулатуру.
1: Круто!
2: Ну. Класс. Так, ну вот, последнее, давай еще одно сообщение. Полина, давай. Она пишет, что она отказалась от одноразовой посуды, то есть, когда ездит на пикник, она просто берет с собой обычную посуду, вот, и отказалась от трубочек.
1: Слушай, ну, с обычной посудой это даже эстетика. Представляешь, ты такая со своей тарелочкой, со своей кружечкой на природе, ну, да, на пледике.
2: Вот эта мисочка алюминиевая, знаешь, да, чашечка с цепочкой у сразу от мисочки, чтобы не унесли.
1: Это сразу какой-то дополнительный уютный вайб.
2: Есть такое. Так, ну, мы должны были выбрать одного победителя.
1: Да.
2: Вот, мы посовещались, очень много обсуждали сообщений, спасибо вам за это. И выбрали Василия из Краснодара. Он ходит в магазин с авоськой вместо кучи, ну, вместо вот этих всех, как называется, там, пакеты.
1: Ага, ага.
2: Да, вместо кучи гелей использует одноразовое растительное средство, как он написал, а вот какое не рассказал. И вот у нас здесь Василий из Краснодара. Василий, рассказывай, что за растительное средство?
1: Так много вопросов, так мало ответов. Вася.
2: Василий.
3: Алло, доброе утро.
2: Выключай радиоприемник, будешь нас слышать прекрасно.
1: Ты наш, дорогой человек, через радио не слушай, слушай через трубку.
3: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, Василий. Скажи нам, пожалуйста, что за растительное средство ты используешь, которое может заменить и гель, и шампуньки?
3: Короче, на колхозном рынке у нас в Краснодаре есть бабушка, но ей там лет 80 где-то.
2: Так.
3: Вот, она там сидит уже много-много лет. Ну-ка, травница, бабушка травница, у нее там сухие травы.

0: травки всякие, то все. И она тебе... делает корень мыльного дерева, сок алоэ, и еще что-то там она еще мне сказала, но я забыл.
1: И вот из этого всего...
0: Ну, короче, это средство используется, вот когда ты принимаешь душ, сначала как шампунь, а потом, ну, на все тело распределяешь.
1: Слушай, ну это шикарно, я тебе хочу сказать. Это очень классная история.
2: Я прям захотела, можно нам отправить?
1: Я про это только в книжках читал.
2: Да.
1: Ну, в общем, мы тебя поздравляем, потому что это очень крутая идея. Вот. Ты получаешь от нас экологичный подарок, так что спасибо тебе за твою историю.
2: А уже завтра в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели радио Хит ФМ.
3: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Первая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь Т. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.47 в Москве. Всем доброе утро.
2: Сейчас будет очень смешной заголовок. Девушка приготовила курицу тем, что отшлепала ее.
1: Так, пояснительная бригада.
2: Подождите, это надо как-то пережить.
1: В общем,
2: реально, девушка реально пожарила курицу, отшлепав ее. Я сейчас не шучу, вот серьезно говорю. Есть видео, я смотрел видео.
1: На чем ее, сковородкой шлепала?
2: Ей пришлось ударить мясо примерно 23 тысячи раз. Она шлепала 23 тысячи раз.
1: И она приготовилась?
2: Да.
1: Да не может быть
2: я
1: такого.
2: Я клянусь. Она есть видео даже. Я сейчас попробую залить в Макс, если что. Вот, больше 3 часов понадобилось ей, чтобы наказать курицу.
1: Какие горячие ладошки у нее.
2: Это как она хотела есть. Вот.
1: Мне кажется, как раз не хотела.
2: В итоге, короче, курица реально приготовилась. Я не понимаю, как это работает. Ну, наверное. Давай, 3 часа. Это если разделить 23 тысячи, я предполагаю, сколько это в общей сложности, наверное, где-то из этого час это тепло руки было. Поэтому и приготовился. Час запекается. 180 градусов — это сила удара, которая Женя создает.
1: Вот кажется, да, какое глупое занятие. Но я знаю, для чего она это все делала. Пришел к ней парень, наверное, хочу есть. А она говорит, ну, слушай, мы так давно не виделись, давай вместе пообщаемся, посидим, поговорим. Он такой, я есть хочу. Она говорит, хорошо, я тебе приготовлю курицу. Вот как приготовлю, будешь есть.
2: А мне кажется,
1: и в итоге 3 часа шлепала.
2: Не, мне кажется, наоборот, она пришла, она как раз хотела приготовить поесть, он пришел такой, как обычно. Слушай, я что-то, знаешь, подумал. Ага. Я поел бургер пока что. Он такой, что? Я бургер поел. А я что мариновала? И все. Такая, знаешь что? И такая, через 3
1: наказание.
2: Часа. Такая, знаешь, дорогая, через 3 часа поем. И она такая, злая пошла. Тыщ. И вот она реально на доске держит курицу, грудку, и хреначит по ней вот так вот. Это курица, вот.
1: Ой-ой-ой.
2: И там я смотрю на видео, там ускоренное видео, и оно реально темнеет, даже поджаривается. И в 23 тысячи удар, пожалуйста.
1: Круто, все, ждем видео, интересно посмотреть.
2: Сейчас в Макс залью.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Доброе-доброе утро.
3: Здравствуйте, друзья. Понедельник. Да-да-да, радуемся этому дню. А почему? А потому что лайтовый понедельник. Мы в этот день богаты, раздариваем вам деньги. Ну, а вы становитесь счастливыми их обладателями.
2: С утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ разыгрываются эти самые денежки. Есть возможность сегодня хорошенько подзаработать.
3: 3000 рублей снова на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется пятым по счету. Сегодня 5 октября.
2: Прекрасно.
3: Я узнала, что сегодня отмечает день рождения великая актриса. Ее зовут Кейт Уинслет. Все ее знают по великой ее роли в фильме «Титаник». Угу. Да, именно она выжила как
2: вот
3: раз.
2: Вот эта герцогиня на двери?
3: Да, которая отправила Лео Ди Каприо в подводный мир.
2: Как я палюсь, что я не смотрел «Титаник», да, сейчас?
3: Это просто единственное, что ты помнишь. Нет, по мемам.
2: Слушай, подожди секунду. Знаешь, для меня Кейт Уинслет, я помню, Кейт Уинслет, она равно... каре Ди Каприо. Вот, потому что я видел на девочках, когда был маленький, вот этот топик, «Титаник» над ними, а под ним они вдвоем.
3: Ну,
2: вот.
3: Не самая плохая ассоциация, поэтому давай кодовое слово будет простым, но очень понятным. «Титаник».
2: «Титаник», на старт, внимание, марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8.09 в Москве. Лайтовый понедельник продолжается. День, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить слово «Титаник» нам в мессенджер Макс и оказаться пятым по счету, потому что 5 октября на календаре. И победителем этого раунда становится Денис из Анапы. Дэн, привет.
3: Доброе утро.
2: Так, давай сходу. Вот смотри, я «Титаник» не смотрел. Мне стыдно, но я признаюсь. Ты смотрел этот прекрасный фильм или нет?
3: Смотрел.
2: Сколько раз, хочу спросить тебя я? Почему я как один. Йода разговариваю?
1: Не знаю.
2: Так, что происходит? Давай, сколько раз смотрел?
3: Я смотрел один раз. Очень давно было, когда он только вышел на экраны.
2: А теперь главный вопрос. Лампу тебе в глаза сейчас направил, а теперь признавайся. Плакал?
3: Нет.
1: Адам, мне вот любопытно, ты каждый раз признаешься и факт, что ты не смотрел «Титаник», но тем не менее ты так его и не смотришь.
2: А когда-нибудь появится где-нибудь карточка человек в книге рекордов Гиннесса. Единственный человек в мире, который не посмотрел «Гарри Поттера», «Игру престолов» и «Титаник».
1: Так, это да.
2: Ладно, Денис, прямо сейчас лови 3000 рублей. Тебе прилетели.
3: Спасибо.
2: От нас.
1: Бум.
2: Бум.
1: Давай привет передавай.
3: Передаю привет всем своим друзьям из Нижнего Новгорода, потому что я сам из Нижегородской области. Надеюсь, кто-нибудь из них слушает. И всем привет из солнечной Анапы. У нас сегодня тепло, солнышко, все классно.
2: Сколько градусов тепла у вас сейчас?
3: Сейчас 15.
2: Мог бы подыграть, сказать минус 15.
3: До 25 разогреет.
2: Да что ж ты делаешь-то? Остановись, у нас здесь максимум плюс... 8.
1: Ну, на самом деле, тут несколько дней назад у нас была хорошая погода, а я слышала, в тех краях был дождь. Поэтому это хоть как-то меня успокаивает.
2: Денис, мы тебя поздравляем. Желаем тебе лайтового понедельника. Вот. Всем, ребят, всем, кто сегодня вместе с нами. Утро, у кого начинается с утреннего шоу «Будите Алиш», мы вам всем желаем лайтового понедельника. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Алиш» на радио «Хит-ФМ». Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии». Знаете, где ваши деньги? АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с кого по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.17 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тебя лишь» на радио Хит FM.
2: Итак, сейчас будут максимально вредные советы о том, как стать легендой в любой очереди.
1: Uh-huh.
2: Итак, встаньте вплотную к впереди стоящему и дышите ему в затылок. Если обернется, многозначительно улыбнитесь, приподняв бровь.
1: Ой, уж какой. Ой.
2: Вот. Дальше. Каждые 30 секунд громко спрашивайте. А очередь вообще двигается?
1: Это вообще куда?
2: Можно еще вообще кричать: «Откройте вторую кассу!» Вот, а там говорит: «Вообще-то здесь одна».
1: И это не магазин.
2: «Откройте второй магазин тогда!» Ну вот. Заведите с незнакомцем разговор о смысле жизни. Если он молчит, начните рассказывать сами.
1: Да.
2: Ты понимаешь, яблоки, они же что? Вот смотри, что в библейском сказании яблоко укусило Ева, и их выгнали из райского сада. А сейчас жены просят это надкусанное яблоко купить и каждый год обновлять.
1: Ну, или, знаешь, можно подойти к кому-нибудь, человек, который, ну, такой немножечко тучный, и спросить: слушай, я тут хочу набрать вес, подскажешь как?
2: Я просто подойти, так я тучка, я вовсе не медведь. Вот. Дальше, громко комментируйте чужие покупки. Там в нашей серии: о, кефирчик, а вы знали, что он полезен? Причем этому же человеку, который покупает.
1: Вы срок годности смотрели, я тут недавно купил, и было очень сильно...
2: Канонада стояла на весь подъезд.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: так
1: да,
2: вот.
1: Да, да, да.
2: Предложите всем пересчитаться, заведите список, потом потеряйте его. Прекрасно.
1: Или запомните их по именам, знаешь, вот это есть игра.
2: Встаньте в соседнюю кассу и громко возмущайтесь, что та работает быстрее.
1: Ага.
2: Вот. Принесите складной стул, разложите его, предложите соседям посидеть за 50 рублей. Тоже. И последний пункт. Постоянно заглядывайте в щель между людьми и повторяйте: я только посмотреть. Мне вот на штрудель посмотреть хочется.
1: А как же по телефону поговорить громко с каким-нибудь другом, с которым ты не общался несколько лет?
2: Это вообще кошмар. Это ужас просто. Вот, кстати, молодец, что ты...
1: А если он еще и иностранец?
2: Молодец, что ты этот список внесла. Ребята, запомните эти пункты. Никогда так себя не ведите.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
14: ООО «АГК». ОГРН 124-403-426.
15: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
18: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
19: Скоро свадьба. Планируйте беременность. Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.
1: Хит-ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ». Лайтовый понедельник, который с нас как раз и стартует. И напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио «Хит-ФМ» мы будем разыгрывать деньги.
2: Да, друзья, сделаем это с удовольствием. Снова 3000 рублей сейчас здесь на столе. Достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. И окажется пятым по счету. Сегодня 5 октября.
1: Красивые числа, вы говорите.
2: Да.
1: Пятерка вообще. То, чего мне не хватало в школе всегда.
2: Ой, сегодня еще есть один очень важный праздник. Просто я обожаю этих людей. Всех представителей этой профессии. Я ваш постоянный клиент. Международный день врача отмечается 5 октября. Ну, ты представляешь? Ну, я, как ипохондрик, частенько заглядываю в клиники. Меня там уже узнают
1: без
2: документов.
1: Ты точно вот этот человек, который просто посидеть, поговорить. Скоро вот это будет.
2: Нет, мне говорят, здравствуйте, какие у вас жалобы? Да я просто пришла.
1: Да я просто посидела. Я хочу узнать, какие,
2: можете проверить, что
1: какие у вас жалобы? Расскажите мне, понимаете? Вот так.
2: Да. Давай вот кодовое слово будет как раз связано с праздником Международный день врача.
1: Так.
2: И придумать? И, да, я вот тебе предлагаю.
1: Давай
2: это сделать.
1: Так, смотрите, есть такой доктор Айболит, да?
2: Но мы
1: все знаем, что он же состоит из двух слов его имя. Айболит. Вот.
2: Да.
1: Вот давайте сделаем так. Пароль будет такой. Ай-болит.
2: На старт, внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.34 в Москве. И что не может так скрасить день, как денежки?
2: Да.
1: Ну, согласись.
2: Неожиданно.
1: Вот когда какое-то пополнение на карте, и сразу все равно, что там по погоде, по природе, по настроению.
2: Ты видишь, одни радуются, когда списание с карты такой, типа, я широкий жест сделал. И так, а другие радуются. Наконец-то в мою сторону широкий жест сделали. Так, ладно. Ребята, лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера разыгрываем деньги. Что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Надо было отправить пароль. В этот раз он звучал так. Ай! Болит. Вот. А отправить нам в мессенджер Макс и оказаться пятым по счету, потому что 5 октября на календаре. И победителем этого раунда становится Ольга из Анапы. Оль, привет!
1: Привет!
2: Оля! Ольг!
1: Олечка! Олечка сорвалась, убежала.
2: Олечка сорвалась, убежала. Ну, ничего страшного. Оля у нас...
1: Может, Оля врач?
2: Кстати, вполне возможно. А сейчас самый раз прием как раз такие, как ты, приходит пообщаться, понимаешь?
1: Да,
2: она
1: да,
2: вынуждена.
1: Да.
2: А у них же там приемничек, понимаешь? Она сейчас... Откройте рот, палочку такая, тюньк, а там в этот момент «Оля!» мы кричим.
1: Ну такая... что ж, Оле надо работать, мы простим ее и отправим ей деньги по почте.
2: Оленька, ты получаешь от нас 3000 рублей. Вот. Спасибо тебе в любом случае за... Почему мы так я прижился к тому, что она врач? Если ты врач, спасибо тебе за твою работу. Вот.
1: Да, да, да.
2: Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио HIT-FM разыгрываются финансы. Вот. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ну, наконец-то. Я ждал этого дня очень долго. В России появилось общество защиты мужских животиков.
1: Да?
2: Да. Цель – мужской бодипозитив. Вот так вот.
1: Ничего себе.
2: Аналитики провели исследование и выяснили, что привлекательными себя считают всего 28% мужчин, а 46% связывают самооценку со своей физической формой. То есть они такие: у меня есть мамон, и я некрасивый. Нет, ребята. Вот. Для многих лишние сантиметры на животе — это уже не вопрос вот внешности, а вопрос уже уверенности в себе.
1: А вот как... мужчина переживает, а на самом деле для нас, девчонок, это очень классно. Не то, что мы там за кубиками какими-то гонимся. Нам вот нравятся ваши животики.
2: В ОЗМЖ, я так называю теперь, Общество защиты мужских животиков, решили с этим бороться и предлагают пересмотреть отношение к, как я говорю, пружине любви. Ну, кстати, во-первых, давайте называть это своими именами.
1: Мы уже давно ввели этот термин.
2: Пузо, мамон, что это такое?
1: Да-да, пружина любви.
2: Вот. Не надо это признаком лени считать. Во-первых, кстати говоря, я вам хочу открыть секрет. Если у мужчины хороший такой пружин любви, то это говорит о том, что он хорошо ест. А мужчины ленивые, и есть они себе не готовят. Соответственно, что? Этот парень женат.
1: Да, а я еще люблю, знаешь, вот так к животику ушком прислониться.
2: Мальчик, девочка.
1: А кто на животике живет? Лягушата.
2: Ты максимально унижаешь своего мужчину в такой момент.
1: Почему?
2: Ну, я не знаю. Это же... А если он так сделает? Представляешь, какой откуда, скандал будет?
1: Ты знаешь, откуда у меня это? На самом деле так и с детьми работает. Мам, у меня животик болит. Да это лягушата, просто расстроились.
2: По животику, а на экране ноутбука там какие-то УЗИ, типа там с какими-то монстрами. Говорит: ну я же тебе говорил, не пей столько газировки. Я такой: я не буду больше никогда пить.
1: Ужас какой.
2: В общем, Общество защиты мужских животиков. Ребята, я хочу возглавить это движение.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И вот он, час икс, когда мы обсуждаем разные интересные интересности.
2: Доброе утро, друзья. Да, все верно. И вот как звучит сегодняшняя тема. Я бы хотела стереть себе память, чтобы испытать это снова. Да, вспоминаем моменты, что мы хотели бы повторить. Возможно, что-то экстремальное. Возможно, просто что-то такое обычное. Но оно вам очень запомнилось. И вы хотите снова, знаешь, обнулить и прочувствовать этот момент.
1: Но я скажу честно от себя. Из последнего прям, чтобы я хотел заново пережить, это вот это в отпуске, мы ездили в горы, Джейлсу туда, вот это фантастическое что-то, я такого не видел никогда, я бы хотел заново это увидеть, вот, ну, в смысле стереть память и снова так видеть. А второе, это, конечно, я бы хотел пережить те же самые ощущения, восторг, прям детский восторг был у меня, когда я впервые оказался в Калининградской области. Это сумасшедшие какие-то ощущения были.
2: Я тут недавно попробовала стоять на гвоздях. Впервые я простояла 25 минут. Изначально у меня было очень скептичное такое отношение. Думаю, да, ерунда какая. Но я потом столько всего словила. Так прекрасно вообще. На самом деле себя чувствовала после и в моменте. Столько всего хорошего и плохого из меня вышло. А сколько прекрасного вошло. Поэтому я бы с удовольствием еще раз это все испытала.
1: Ну, это прекрасно. Так вот. Такая у нас сегодня тема. Обсуждаем, чтобы вы хотели испытать еще раз. Стерли бы себе память, чтобы испытать это еще раз. Пишите свои сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074, либо в нашу группу Hit FM в Максим. И там читаем ваши сообщения.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Продолжаем обсуждать тему часа. А тема часа у нас сегодня ого-гошеньки, го-го какая, я вам хочу сказать. Мы сегодня решили вот что обсудить. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова. О чем вы так можете сказать?
2: Вадим, у нас романтик просто. Смотри, как хорошо написал. Хотел бы испытать то незабываемое, что испытывал, когда надевал обручальное кольцо на безымянный палец своей любимой супруги.
1: Во. Вообще, на самом деле, мне кажется, и там есть что повспоминать. Как было хорошо. А ведь наш корабль плыл, собирался стартовать так ярко.
2: Ну нет, ладно.
1: А потом ты на двери лежишь.
2: У Вадима все прекрасно. Полина, в детстве варили сахар, чтобы сделать леденец. Детское счастье не описать словами. Хотела бы вернуться и прожить это еще раз. Ну, я добавлю свои воспоминания, как мы варили сгущенку в банке, и она становилась коричневой.
1: Такой интересный вкус был. По поводу леденца могу рассказать тоже, что еще сахар же там в деревнях особенно, он был разного цвета, я помню. Почему-то в деревнях помню. Только это. И соседи у бабушки там в Ставропольском крае, под городом Георгиевск, там, значит, у нее соседи всегда варили. И мы с друзьями мелкими ходили и попрошайничали это все, вот эти вот штуки, леденцы.
2: Ага, ага.
1: Вот. И еще были пышки какие-то, то есть хлеб в масле какой-то там обжаривался, превращался это в булку какую-то, это тоже вкусно выглядело, я бы тоже это повторил.
2: А я вспоминаю сразу момент, когда я была маленькая, у бабушки в деревне, каникулы летние, и вот сплю, слышу там начало петухи, я все равно еще не просыпаюсь, сплю, мухи мешают, я все равно слышу их, но сплю, и бабушка кричит: «Диана, завтракать!»
1: Ну, это мы сейчас просто в ретро ушли, надо вспомнить, вот я тоже самое сейчас просто в ретро
2: ушел.
1: Я бы
2: это повторила.
1: А, вот в чем дело, вот это да. Классно. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс, пишите туда, либо пишите просто в группу Хит ФМ в Максе, и там читаем. Обсуждаем сегодня вот что. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова. О чем вы так можете сказать?
0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2020. 6-го года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем одну очень интересную тему. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова.
1: Вот, вспомнилось Даниле детство. Первое солнышко в дневнике. Это что значит? Что-то не понимаю.
0: Вот, пожалуйста, я не знаю. Олег написал. Я хотел бы стереть память, но, увы. Мы с другом на мотоцикле разогнались 286 км в час. Было незабываемо. Хотелось бы повторить на 300. Это мы были вдвоем на мотоцикле еще.
1: Аня вспомнила, я бы хотела покачаться снова на качелях над пропастью. Ой-ой-ой, экстремально.
0: Ой, а я, ну не над пропастью, я в Териберке качался на качелях таких над вот этим водоемом. Очень красиво.
1: Елена написала обнимашки со своим крепким и сильным папочкой, которого, к сожалению, уже нет. Поехать к берегу реки, переплыть ее, пожарить сосиски на костре, как старые добрые времена. Ну, мне кажется, последнее можно легко вообще... осуществить хорошую погоду.
0: А давайте попробуем менее философски подходить к этой теме. Конкретнее. Вот смотрите, один пример, приведу пример. Я бы, вот честно, хотел бы стереть себе память и заново испытать вот эти ощущения, когда впервые в жизни я попробовал йогурт, я помню. Для меня это было странно, потому что... Я сейчас объясню, почему. Во-первых, мама мне сказала, что надо это... Я маленький был, мне сказали, что есть с хлебом. Вот, ладно, бог с ним. Но это был, я даже помню, маракуйя. Вот, и я попробовал вот этот вкус, и я помню, что вот эти мои вкусовые сосочки с ума сошли просто от счастья.
1: А я обожаю бани и вообще всякие разные медитации в бане, да, вот когда вот целая программа, когда тебе рассказывают историю, и целую сказку. Ты был же
0: в бане?
1: Такие, да-да-да.
0: Я просто хочу стереть себе память.
1: Ну, и вот что однажды мне запомнилось,
0: в этом моменте,
1: когда музыку начали играть, и вот прям очень круто, и именно в бане, представляешь, ты лежишь, жар, пар.
0: Стесняюсь спросить, а инструменты откуда достали?
1: Ну, как он называется, вот эта такая, дзынь, ну, короче, вот такая штучка.
0: Дзынь-дзынь?
1: В нее, да-да-да.
0: Штучка.
1: Бьют, и вот получается очень классный такой продолжительный звон. Ну, вы точно знаете, о чем я говорю.
0: Треугольник, что ли?
1: Ну, может быть, да. Да, и такой звук прям на несколько секунд.
0: Ну, треугольник
1: вот,
0: такой звук.
1: Вот, мне так нравится именно в бане.
0: Да, может быть, просто человек с мороза зашел, замерз, понимаешь? 8-9-2-5-0.
1: А я такая думаю, что за дзынь?
0: Вот эта штучка. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа хитов. Мы там тоже читаем ваши сообщения. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова. Вот такая тема часа.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Верь в себя, иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
6: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88. 88-88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова.
2: Ну, вы философы, конечно. Михаил тут школьные годы чудесные хочет вернуть.
1: Так я про йогурт им рассказываю. Чудесные годы школьные вернуть бы.
2: А вот Лилия написала: я бы хотела стереть себе память, чтобы заново испытать то чувство, когда касаешься на карусели, катаешься, видимо, на карусели лодка, как захватывает дух и сводит скулы от улыбки. Это когда вот вы с двух сторон, что ли? Вот это лодочка называется или нет?
1: Наверное. Слушайте, да просто вот сесть на вот эти качели, палка, которые с двух сторон сидят, и все, вот тоже радость.
2: А у Лены был Диснейленд в Флориде, это очень круто, взрослые люди радовались этому всему больше, чем дети, восторгу и классному настроению не было предела, плакали, не хотели уходить, поэтому и цены туда такие, как для взрослых.
1: Таня пишет: доброе утро, я бы хотела стереть память и снова ощутить радость, когда научилась в детстве говорить букву «Р». Слушайте, на самом деле, это прикольно.
2: Да,
1: правда, это,
2: да.
1: В этом есть что-то такое интересное. Так, я бы хотела... Чего? А, вот чтобы... Я бы хотела прокачаться снова на качели над пропастью. Слушайте, что просто с этой пропастью происходит?
2: Почему столько много
1: качелей? Аня, зачем? Почему вы качаетесь над пропастью? Что происходит? Зачем вам это?
2: Слушайте, вот эти качели уже давно не в моде.
1: Уже эмоциональные качели над пропастью. Пора уже, да. Пора собственные уже заводить.
2: Прайм-эра
1: эмоциональных качелей. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда, либо туда. Мы читаем все. Вот, обсуждаем сегодня вот что. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова.

0: шоу Hit FM.
1: 9:34 в Москве. Друзья, вот что мы с вами обсуждаем в этом часть. Присоединяйтесь к нашей беседе. Я бы хотела стереть себе память, чтобы испытать это снова. О чем так можете сказать, да? И это не обязательно какая-то прям конкретная ситуация воспоминаний. Это может быть ощущение, что-то такое, что было недавно.
2: Вот Андрей написал: я бы стер память, чтобы снова посмотреть в первый раз фильм «Один плюс один». Кстати, да.
1: Да,
2: согласен. Так, Ирина пишет: я бы хотела повторить рождение детей, первую встречу и запах, взгляд.
1: А Ирина написала: с удовольствием стерла и вернула бы первую любовь, первый поцелуй, но больше это не повторится, к сожалению. Ну, я бы не зарекалась. А вообще, на самом деле, присоединяюсь. Вот действительно, когда люди только начинают встречаться, вот эти первые 2-3 месяца, они самые незабываемые. Просто страсти, все, чувства на максималках. И я очень люблю этот момент.
2: Я бы очень хотел, знаете, что попробовать? Вот я сейчас рассказывал Терешковой за эфиром. Я бы стер себе память и снова бы хотел ощутить вот этот именно восторг и контраст от того, как я попробовал в первой жизни холодец. То есть я прям помню, что еды больше не было, сказали, есть только холодец. А я его терпеть не мог, он даже визуально меня бесил. Вот. И тут я такой, ну что, а я так есть хотел. Я такой, ладно. И такой прям...
1: Помк. И все.
2: И там, знаете, вот как
1: фильм. Бабочки в животе.
2: Просто тю-тю-тю-тю-тю-тю. И ты такой, боже, да, и сразу
1: да,
2: дед.
1: Вот. Да. Дима написал: хотела вернуть тебе годы детства, когда на улицах был квас в желтых бочках, стеклянная кружка с пеной сверху, мороженое, пломбир на палочке, сладкая вата, аппараты с газированной водой. Сейчас, конечно, тоже есть это все, но не тот вкус. Может, это просто было детство, поэтому так все было.
2: Ну, вы хотели бы вернуться в детство. 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, пишите туда тоже. Я бы хотел стереть себе память, чтобы испытать это снова. О чем вы можете так сказать?

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь ты.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
19: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
20: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
21: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
23: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТРА рынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
24: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
25: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
26: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
27: Капсикам.
26: Маме скрутила шею весной.
27: Капсикам.
26: Плечо подмывает у сына порой.
27: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
26: Капсикам. И боль на удалении.
27: Капсикам. Моя сила в движении.
28: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
29: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:46 в Москве. Вот что мы с вами обсуждали в этом часе. Мы представляли, что мы имеем такую, да, возможность, такие волшебники, что можем себе стереть память и что-то испытать снова.
2: Ну, вот, пожалуйста, Олег написал: хотел бы стереть себе память и посмотреть впервые фильм «Маска» с Джимом Керри. Ой, я помню эти ощущения.
1: Знаете, да.
2: Я даже помню эти ощущения, знаете, с момента какого, когда папа пришел, принес какую-то видеокассету, они отличались от лицензии, от нет, коробкой цветной. Ага. И там, значит, все это было. Я такой: что это такое? И мы сели смотреть. Я помню, мы посмотрели. Такой: боже, как это шикарно. Я бы тоже, конечно, хотел. А еще «Полицейскую академию» бы пересмотрел так. Так, что у нас тут еще? Хотел бы стереть себе память и посмотреть впервые. А, это «Маска» Джим Керри, я уже читал. Здравствуйте, из Новотроицка. Что? Потоп вытащила волчицу беременную из... проволоки, запуталась. Вот хочет пережить это снова человек. Ощущение спасения.
1: Животное, да. Спасти.
2: Прекрасно. Маргарита пишет: я бы хотела стереть себе память, чтобы посмотреть мелодраму «Твое сердце будет разбито». Да вы киношники, оказывается,
1: да,
2: знатные.
1: Да, и очень такие ребята на ностальгии, на ретро.
2: Я бы, знаете, что еще хотел? Я бы хотел стереть себе память и снова ощутить вот этот момент, когда приехал курьер, я однажды, и привез тот самый телефон, еще тогда 4-й, вот, и эти модели. И я такой помню, я заработал сам на него. Я такой: боже,
1: возможно,
2: как круто.
1: Я, буду банальной, но реально у меня вариантов, ну, чтобы я, наоборот, хотела бы стереть память, чтобы никогда это больше не повторилось, и никогда это не испытать, больше, чем вариантов, что вот я хочу стереть память,
2: ну, это
1: чтобы
2: грустненько.
1: Это снова
2: грустненько. А вот этот, подождите, а в выпускной школе испытать заново, стереть память. Нет, в принципе, там справедливости ради, я знаю, что мои одноклассницы сейчас меня слушают многие, я бы просто хотел стереть память, чтобы забыть, как вы выглядели некоторые там. Ну, правда.
1: Какой ужас.
2: Не, ну, правда, они выглядят, они, смотри, в обычной жизни, вот прям вот до выпускного, я тебе клянусь, я готов был влюбляться в каждую, они все красивые. Все. Но все. Вот этот перебор с глиттером, извините меня, я прям
1: знаешь,
2: помню.
1: Что вспомнила? Я вспомнила, чтобы я все-таки хотела повторить. Тот самый случай, когда ты осталась первый раз у подруги на ночевку в детстве.
2: А как же вот это? Я бы хотел стереть себе память и сказать, когда подруга осталась у меня на ночевку.
1: Ну, это да, да, тоже.
2: 8-925-007-1074. Запомните эти цифры, они вам пригодятся уже в следующем часе, потому что тут появится Наташа Стаханова, и она будет разыгрывать деньги в лайтовый понедельник. А мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Хорошего финансового благополучия вам в этот день.
1: Любим и обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.
1: Твоя тишина обитает во мне.

поддержки. Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в

Так приятно, друзья, что вы слушаете Hit FM. Подождите, я пытаюсь вспомнить, какой у нас статус по пятницам. Если не ошибаюсь, то по пятницам нам можно все, да. Давайте сегодня такое же возьмем. Давайте сегодня тоже можно все. Но понедельник же лайтовый на радио Hit FM. Можно и лайтовую денежку выиграть, и везде хит поймать, и занырнем с вами в прошлое. И поиграем в настроение, в общем, много всяких дел, так что поехали.

0: Don Diablo на радио Hit FM, Radio Baby. Друзья, а я хочу вам напомнить, что сегодня с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в «Хит на вкус» на радио Hit FM. И выиграйте ужин на двоих в ресторане «Stick It Easy» и возможность попробовать фирменный бургер «Hit Easy» с мраморной говядиной и пастрами, созданной этой осенью специально для радио Hit FM. А еще не пропустите, у нас совсем скоро афиша. Куда сходите, чтобы посмотреть в Москве? Иду на все. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2012. Ларин.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На манеже Большого московского цирка проходит юбилейная программа «Совсем большой», посвященная 50-летнему юбилею народного артиста России Эдгарда Запашного. В программе лучшие номера, яркие образы и незабываемые впечатления. Смелые акробаты, грациозные воздушные гимнасты и удивительные животные под управлением опытных дрессировщиков. Каждый момент этого представления – настоящее произведение искусства, созданное с душой и мастерством. 0+.
1: Номер 2.
0: Любители красивых видов с высоты могут посетить с экскурсией Останкинскую телебашню. На первом этаже находится интерактивный мультимедийный комплекс, в котором будет интересно как детям, так и взрослым. Далее гостям предлагается два вида маршрута – свободное посещение и экскурсия. В первом случае вас ждет подъем на скоростном лифте на одну из лучших смотровых площадок Москвы. А с экскурсоводом вы подниметесь на технический этаж и узнаете, как устроена башня изнутри. Гостям понадобится документ, удостоверяющий личность. 6+.
1: Номер 1.
0: В школе драматического искусства можно посетить спектакль «Как важно быть серьезным». В этой комедии сходится множество историй – и детективная, и любовная, и эстетическая. Но ни в чем не оказывается подлинно серьезной вещи. Ирония будто очищает жизнь героев от ложных смыслов, и тогда возникает смех. Отточенные актерские диалоги соединяются в спектакле с изящным пластическим решением, а также богатой музыкальной концепцией. 18+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на

Чико-чико, диджей Годжа на радио Хит ФМ. Кстати, друзья, идея трека у него родилась вот именно этого во время работы над его детским музыкальным проектом Picky Songs. Да. Кстати, друзья, у нас есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Там очень много реально таких, знаете, классных песен для детей, которые им захочется слушать снова и снова, а у вас будет возможность немножечко отдохнуть. У нас, кстати, совсем скоро очередной розыгрыш лайтовых денежек уже совсем скоро, правда, в следующем часе. Не пропустите, друзья. Твой день.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: В этом часе, друзья, Алексеев забежит в студию, расскажет нам про влияние режима сна на похудение. Очень важно, кстати. А Баста и Майя Мишель споют про танцы. Ну и, конечно же, очередной розыгрыш лайтовых денежек, друзья. Можно легко выиграть 3000, потому что лайтовый понедельник. На радио Хит ФМ у нас все понедельники лайтовые. С утра до вечера мы разыгрываем много денег, и я желаю вам удачи.
1: У тебя все

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Алекса и Дэвид Гетта на радио Хит FM. Sad Girls, как это по-русски? По-русски это грустные девушки. А почему это они грустные? Ну, потому что они приходят в клуб повеселиться, познакомиться с кем-нибудь, но не всегда получается. Поэтому они грустят и остаются до последней песни. Ну, как говорится, с кем не бывает. Друзья, у нас совсем прям, ну, очень скоро очередной розыгрыш лайтовых денег. Далеко не уходите, пожалуйста. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Адам Ламберт.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 15. Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чабатой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
4: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88. 88.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, играем. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения на номер +7 925 007 1074. И окажется пятым по счету, ну потому что сегодня понедельник, 5 октября. Друзья, только, пожалуйста, слово отправили, телефон еще минуточку в руках подержите, пожалуйста, хорошо? Кто-то пишет «Везде хит». Подождите про «Везде хит». У нас лайтовые деньги. Вот. Слово отправили. Телефон в руках подержите, потому что мне нужно связаться с победителем, а вдруг это вы, вот, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Готовы? Все понятно? Итак, кодовое слово в этом раунде – «Чеснок». На старт «Внимание, марш».

0: Занимаетесь спортом, соблюдаете различные диеты, но никак не можете похудеть. Если в этом вы узнали себя, то столичные медики рекомендуют начать соблюдать график сна. По словам ученых, отбой в 23:00 и подъем в 6 утра считаются оптимальным режимом для тех, кто стремится попрощаться с лишними килограммами и сохранить свое здоровье. Если же лечь позже 11 вечера, то гормон стресса, кортизол, будет расти, а жир тут же начнет скапливаться на боках и животе, образуя так называемый спасательный круг. К тому же именно до часу ночи вырабатывается соматотропин – гормон роста. Если в это время мы не спим, мы не только толстеем, но и быстрее стареем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Я объявила недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «чеснок» к нам в мессенджер Макс и оказаться пятым по счету, потому что сегодня 5 октября. А почему чеснок? А потому что завтра, друзья, завтра день любителей чеснока. Ну, такой анонсик вам сделала. А наш победитель Ксения, город Оренбург, на связи. Ксения, привет!
1: Алло. Здравствуйте, здравствуйте, любимый Хит-ФМ.
0: А ты вообще как к чесноку-то относишься? Нормально, Яна?
1: Очень-очень люблю, очень.
0: Вот завтра как раз у нас праздник, день любителей чеснока. Вот, ну а лайтовая денежка тебе падает сегодня, так что подставляй ладошки и давай лови лайтовую денежку.
1: Ура, ура, ура! Спасибо, Хит-ФМ! Спасибо!
0: Спасибо тебе огромное, что слушаешь, что давно с нами, эти аплодисменты тоже тебе.
1: Спасибо вам огромное.
0: А ты еще хотел приветы передать кому-то, нет?
1: Да, хочу большой привет, во-первых, передать вам, также своей команде «Мисс Доб», всему коллективу, в частности Машуле, Алине. Вот, всем хорошего дня, позитивчика. Мы всегда вас слушаем,
0: спасибо.
1: С вами веселее работается.
0: Ну, это самое
1: всем
0: главное.
1: Всем всего доброго. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Всегда с вами.
0: Спасибо, что слушаете. Оренбург, огромный привет, что с нами. Мои коллеги из Оренбурга, я думаю, тоже меня сейчас слышат. Люблю вас и скучаю иногда, потому что не пишете. Друзья, лайтовый понедельник продолжается с утра до вечера. Мы щедро раздаем вам деньги. Очередной розыгрыш совсем скоро. Так что не пропустите.

0: Декседрон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрэ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Майли Сайрус на радио Hit FM, Bass Persuade. Новая ее песня с нового альбома. Кстати, весь альбом вдохновлен, как можно так, наверное, сказать, ее любовью. В общем, у нее новая любовь — Макс Моранда. Ну, хотя, какая новая? Не новая, но, в общем, замуж она за него собирается. А знаете, как они познакомились? На свидании вслепую. Майли такая: худшее, что может случиться, я уйду. Но когда она его увидела, она, конечно, никуда не ушла. Как сейчас говорят, но он краш, конечно. Можете в сети посмотреть. Красивый парень. Друзья, совсем скоро будем с вами играть в хит-стори, занырнем в прошлое и везде хит будем ловить. Так что далеко не уходите. Ну а прямо сейчас Джек Джонс и Каллум Скотт на радио Hit FM Whistle.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: в этом часе, друзья, будем играть с вами в хит-стори. Алексеев расскажет, как узнать характер человека. Ну и, конечно, можно будет поймать везде хит. А это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит ФМ и парфюмерию, косметику, ювелирку, модную или спортивную одежду, вкусняшки. Главное его поймать. Давайте еще раз объясню, как это сделать, потому что я прям чувствую, что многие прямо сейчас собираются отправлять мне слово «везде хит». Нет. Когда красивый мужской голос, друзья, вам скажет, друзья, прямо сейчас отправляйте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс, тогда вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 пишите слово «вездехит». И если оно падает к нам под номером 5, потому что сегодня 5 октября, вы наш победитель. Только огромная просьба, друзья, немножечко телефон в руках подержите, мне нужно связаться будет с победителем, чтобы в прямом эфире мы открыли везде хит и посмотрели, что вы там выиграли. Но я думаю, что все получится. Буду держать за вас кулачки.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте-ка быстренько занырем с вами в прошлое, поиграем в Hit Story. Запускаю один стопудовый хит. Будете слушать сразу нагрянут воспоминания, гарантирую. И если вдруг вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю. В эфире можно просто написать год этого хита. Жду ваше сообщение к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже песня появилась, и у нас должны быть подсказки, куда мы там с вами решили занырнуть сегодня. В общем, год, международный год физики. Вот куда мы собрались. Помните, когда было это все? Очень сильная подсказка. Вышел фильм «Чарли и шоколадная фабрика» вот в том самом году. Леди Гага бросила колледж ради музыки. Роберт Паттинсон сыграл в фильме роль в «Гарри Поттере». Ну, тогда малюсенький вроде такой был. Но Ариана выпустила свой первый альбом. То есть, чувствуете, ныряем глубоко. Но я думаю, что все-таки воспоминания у вас будут, и вы мне что-нибудь да напишите. Готовы? Все, поехали. Ныряем.

0: History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. 2005. Моей маме в этот год только 15 лет. Обожаю эту песню, люблю слушать ее. Ариша поделилась. Маша пишет: 5-й год, мне 18. Вся жизнь впереди. Вячеслав вспомнил, как он работал дальнобойщиком в 2005 году. Мои родители познакомились под эту песню. Мама так сказала: в 5-м году я родилась через год. Алина поделилась. Прям сейчас до слез вы меня довели, правда. Друзья, спасибо огромное. 2005 год, Benassi Brothers и DNA на радио Hit FM Every Single Day. Давайте-ка обратно возвращаться, а то я сейчас зареву. Вот. Возвращаемся в 2026 с вами, но возвращаемся быстро, потому что кому-то нужно поймать везде хит совсем-совсем скоро. Готовьтесь, друзьям. Готовы? Сейчас, секундочку. Поехали. History на радио Hit FM.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А. И декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Верь в себя, иди вперед! Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
5: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
12: Идеально. Пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074.

0: Хит Ньюс. Тренды. Считается, что узнать истинный характер человека можно лишь в стрессовых ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах, где специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняются 5 основных личностных характеристик – экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности снижаются, а вот уровень невротизма, наоборот, повышается. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробок на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит ФМ». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться пятым по счету, потому что 5 октября. И у нас есть победитель Вера, город Москва. Алло, алло. Ира, ты где?
2: Да, да. Я здесь.
1: Привет. Ну вот мы сейчас в прямом эфире. Вот он, «Везде хит» пойман. Теперь давай его откроем и посмотрим, что же там у тебя получилось-то выиграть.
2: Давайте.
1: Давай. Так в предвкусе. Кушение, подожди секундочку. Опаньки. А у тебя тут везде хит на парфюмерию, косметику просто.
2: Вау, здорово. Ура.
1: Ты можешь же просто, понимаешь, купить себе какой-нибудь новый парфюмчик. Вот такой, знаешь, под осень, вот чтобы так окутывал
2: вот,
1: тебя.
2: Да, самое то.
1: Или, например, знаешь, просто выкинуть все старые из косметички и просто новую туда все, знаешь, это, что же как приятненько, там, знаешь, новые осенние цвета. В общем, и причем все это можно сделать в очень известном магазине. Так что не отключайся, хорошо? Расскажу,
2: да, спасибо большое.
1: Как все это сделать. Спасибо тебе огромное, что слушаешь Радио Хит FM. Друзья, вот так легко можно свой «Везде хит» поймать. Он сегодня обязательно будет, так что не пропустите.
0: «Везде хит» на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
12: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
8: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч. Например, спортивную коробочку, спортбокс Hit FM. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Такие классные штуки, которые мотивируют заниматься спортом. Либо наш осенний набор, друзья, можно выиграть. Ну, там перчатки очень красивые, шапка. Потому что скоро холодно. Конечно, везде написано Hit FM, потому что это наш мерч. Что еще будет интересного в этом часе? Конечно же, программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть сегодня вечером. Петь мы будем вместе с... А, нет, мы не будем. Мы будем наслаждаться новой песней. «Акмал» будет любовная, называется, реально очень красиво. Так что просто далеко не уходите.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио.

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15.
2: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиостанция Хит ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
12: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А. И декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
13: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
14: ООО АГК. УГРН 124-400-0-426.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
15: Хит ФМ.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

друзья, если вдруг настроение не на высоте, давайте исправим. Поиграем в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых, самых активных. На самом деле я жду именно вас. Да-да-да. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Особо не напрягаясь. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный спортбокс. Ну, такая спортивная коробочка, там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды, в общем, всякие штуки, которые мотивируют заниматься спортом. Либо могу подарить вам наш осенний набор. Там перчатки, шапка, все такое красивое с логотипом Hit FM, потому что скоро холодно будет, друзья. Нужно уже утепляться, а мы волнуемся, чтобы вот у вас все было там замечательно. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи. Ну, а прямо сейчас слушаем Биби Рексу.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мультсериал «Манюня», снятый по книгам Нарине Абгарян о приключениях рыжеволосой пионерки и ее друзей в небольшом армянском городке. До мультсериала история уже успела разрастись в целую франшизу. Три сезона игрового сериала, несколько фильмов и отдельный приквел о детстве Ба. Теперь знакомых героев решили перенести в анимацию, заодно дать им возможность не взрослеть вместе с актерами. Персонажей снова озвучивают Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнасаканян. А голос Ба сохранила Нонна Гришаева.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился четвертый сезон добродушной комедии про тренера по американскому футболу Теда Ласса, который приезжает в Англию тренировать британскую футбольную команду. Шоу выходило с 2020 по 2023 год, получило два золотых глобуса и несколько Эмми, а третий сезон завершился тем, что Ричмонд занял второе место в премьер-лиге, а Тед вернулся в США. В новом сезоне Тед снова приезжает в Англию, на этот раз, чтобы тренировать женскую футбольную команду. В проект вернулись основные актеры, включая Ханну Уодингем и Брэндона Ханта, а среди новых участников – Таня Рейнольдс в роли помощницы тренера. Главную роль по-прежнему исполняет Джейсон Судейкис, а проектом руководит создатель клиники Билл Лоуренс. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Вкус хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Елена, город Курган. Лен, привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение 5 баллов.
1: А, сегодня же у нас день учителя. Вот так вот. Здорово. Поздравляем всех учителей с этим замечательным праздником.

0: На пару минут. Да или нет?
1: Быстрей.
2: Да.
0: Микроволновку изобрели случайно. Да или нет? Такие школьные вопросы.
2: Да.
0: Да. Мужчины лучше в математике, чем женщины. Да или нет?
2: Да.
0: Горячая вода может замерзнуть быстрее холодной. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
0: Быстрей. В прошлом алюминий был дороже золота. Да или нет?
2: Да.
0: Да. Какие-то странные школьные вопросы. Зато, может быть, и лучше, нет никаких тангенсов-катангенсов. Помнишь, что это? Да? Поэтому
2: да.
0: Нормально лучше про это. Так, давай смотреть, получилось или нет. Но ты можешь оспорить, если вдруг что. Итак, у золотых рыбок память рассчитана на пару... Слушай, ну всегда же нам говорили, правда это? Я помню, со школьной скамьи все время говорили, что у тебя память, как у золотой рыбки? Помнишь же, да, было?
2: И... Да помню, мне так ребенок говорит.
0: Вот. Так тут, значит, не недавно кто-то там что-то какие-то опять проводил испытания. И говорят, что золотые рыбки запоминают информацию от нескольких недель до месяцев и даже лет. Вот откуда нам это знать, а? Мы же как в школе нас учили, правильно? Так мы и говорим.
2: Да, правильно, я тоже так помню.
0: Вот, как у рыбки, правильно, золотой. А тут вот они, оказывается, целый год могут помнить что-то там такое, что они видели через аквариум. Микроволновку изобрели случайно, да? Да, кстати, да. Инженер заметил, что его еда нагрелась, когда он работал рядом с магнетроном. Вот что такое магнетрон еще бы с нами. Ладно, правильно. Мужчины лучше в математике, чем женщины. Ты так уверенно сказала, да? Это что такое? Исследование?
2: Не... Ну, я думаю, я даже не знаю.
0: Ну, понимаешь, исследования не показывают разницы в способностях. Mm-hmm. То есть здесь совсем от другого зависит. Не мучи... Вот, ладно, не расстраивайся. И едем дальше. А, горячая вода может замерзнуть быстрее холодной. Здесь ты что-то... А ты что там делаешь, Лена? Ты работаешь?
2: Я здесь, да.
0: Да. Горячая вода может замерзнуть быстрее холодной. Ну, ты так уверена? Нет, ты не уверена. Ты сначала думала, потом... На самом деле, да. Представляешь, есть такой эффект Мпембе, который пока...
2: Вот, я тоже подумала. Сначала вроде нет, а потом нет. Все-таки, наверное, да.
0: Да, если горячую тебе нужно быстро... Но тут, понимаешь, другой момент. Если тебе нужно быстро заморозить воду, ты наливаешь горячую бутылку воды, кладешь ее в морозильник. Но это же не очень хорошо для морозильника, правильно? Он же сразу такой, меня размораживает. Ну, как обычно, да? Поэтому я думаю, здесь как-то лучше этим... Ладно, в прошлом алюминий был дороже золота, ты уверенно сказала, да? Да, в 19 веке алюминий ценился выше золота и серебра, потому что его не умели добывать в промышленных масштабах. Слушай, если мы вот про рыбку плюс все-таки поставим, правильно? Давай, плюс, да?
2: Да.
0: То
2: да.
0: У тебя все равно 3 из 5 правильных, потому что мы все-таки верим в рыбку.
2: Ура!
0: Поздравляю тебя. Спасибо тебе огромное за участие. Я думаю, с настроением все нормально. Больше не будем тебя там отвлекать от работы. А нет, чуть-чуть отвлекать, сейчас подарки будем выбирать. Хорошо? Так что не отключайся. Угу. Друзья, Наташа Стаханова, настроение. Завтра обязательно продолжим. Ну, вот так вот.
3: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей им лечимся.
18: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
25: Троих.
26: Четверых.
27: Пятерых не хотите?
28: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8499 9 5 7 9 7 7 9 9.

вместе с Кица исчезают, друзья, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. И как раз в следующем часе, друзья, очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, но потому что лайтовый понедельник на радио Хит FM. С утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну а я желаю вам удачи и классного дня. Хит FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Ну что, приветики, получается. Это, кстати, One Republic только что на Hit FM. 14 часов и 6 минут в Москве. Это, кстати, Калашникова здесь наконец-то и окончательно вернулся из отпуска, хотя в субботу уже, так сказать, пробный шар был, что называется. Но еще раз, во-первых, приветик, а во-вторых, господа, ну у нас сегодня столько дел, что просто давайте о другом ни о чем не будем. Сконцентрируемся на делах. Все-таки понедельник, день такой. С одной стороны тяжелый, с другой стороны работать уже надо. А во-первых, лайтовый. Лайтовый понедельник, он продолжается, и в этом часе даст о себе знать, и кто-то из вас выиграет 3000 рублей. Что мы делаем? Пока ничего, потому что в данный момент нету пока никакого сигнала. Я просто вам напомнила, что понедельник-то лайтовый, а то вдруг вы загрустили. Фу, понедельник, фу! А у нас на Hit FM нет. У нас прям, какой хороший. Вот, 3000 рублей мы разыгрываем в этом часе. Потом еще придет везде хит, потом еще новая игра. А будем вкусное разыгрывать. Видите, сколько дел. Сколько дел, сколько дел. Начнем по порядку. Внимательно следите, в этом часе уже поиграем. All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Окружающая среда. С каждым годом изменения климата становятся все более заметными. Недавно международная команда ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Ранее ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете и участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Ну что, лайтовый понедельник-то продолжается. Вы думаете, я забыла? Нет, конечно же, я помню прекрасно. И мы сейчас в этом смысле все сделаем. Что нам нужно сделать, спросите вы? Да нужно... Вот звонить не нужно, кстати. Я сама позвоню нашему победителю. Сейчас нет смысла обрывать телефон. Уважаемый человек наш. Вот, все, положили трубку. Ну так вот, короче говоря, сейчас вам нужен наш Макс 925-007-1074. Как только я произнесу какое-то кодовое слово или словосочетание, вы мне его туда, в наш мессенджер, возвращаете моментально. Потому что очень моментально. Можно еще быстрее, пожалуйста? Потому что сегодня 5 число. Это значит, 5-е сообщение выигрывает, а его отправитель забирает 3000 рублей. Вот так все просто. Остается как-то нам что-то решить с кодовым словом или словосочетанием. Смотрим, смотрим. 5 октября. Международный день врача. Врачей всех поздравляем с Международным днем. А Всемирный день учителя. Учителей тоже поздравляем с вашим днем. День «Сделайте что-нибудь приятное». Вот этот нас очень позвал праздник, правда же? Потому что вот то, что сейчас происходит, это, конечно, мы делаем что-то очень приятное для вас, да, 3000 рублей. Очень приятный. Ну, давайте тогда кодовое слово, а точнее словосочетание у нас будет «мне приятное». Вот, барабанная дробь. «Мне приятное». Давайте именно это летит сейчас в мессенджер. Я посмотрю, кто там победитель.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Сегодня в 9 вечера. Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Итак, я напомню, господа, сегодня 5 октября, день называется «Сделайте что-нибудь приятное». Мы, естественно, как просто необходимость это берем для себя на вооружение и делаем что-нибудь приятное. Не только, в принципе, сейчас, но сейчас очень важно, самое важное, может быть, потому что это лайтовый понедельник, вы писали «Мне приятное», я отчитывала 5-е сообщение и готова и с удовольствием представляю нашу победительницу в эфире, Женя из Красногорска. Здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Вот она наша счастливица, ей аплодисменты.
1: Ура!
0: Ура еще какое, правда?
1: Да, огромное ура, спасибо большое.
0: 3000 рублей.
1: Привет.
0: И вам привет. И заметьте, да, вот так потребовали у вселенной, ну или у Хит-ФМ, там, как говорите, мне приятное сделать. И мы сразу вам делаем приятное.
1: Да, мне приятное.
0: Отлично, у нас все получилось. Отлично. Спасибо большое, что с нами продолжаете оставаться, господа. Ну, соответственно, вы имеете в виду, что я тут ручкой размахиваю, как всегда. Ну, короче, вы имеете в виду, конечно же, что лайтовый понедельник не заканчивается, еще будет у нас победитель. И не только лайтовый понедельник даст о себе знать сегодня, у нас разные другие подарки, поэтому где-то поблизости прохаживайтесь.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Барселона глазами Софи Такер. Только что на Хит FM 15 часов и 5 минут в Москве. Господа, еще у нас часик наступил, начался, как хотите, так и называйте. И вот в начале часа у меня есть полезности. Ну, по крайней мере, так знающие люди говорят. Я не знаю, я на себе еще не испытывала. Хотя я люблю вот это все практики, так сказать. И это техника от тараканов в голове, ну, в кавычечках, разумеется. Что нужно делать, когда мозг перенапряжен, когда там вот остались все эти незавершенные дела где-то. Вы даже не можете понять, что вас немножечко теребонькает, так сказать, изнутри, что вот беспокойство это вам доставляет, а это оказывается незавершенные ваши какие-то дела, какие-то галочки, которые не проставлены, все это как открытые папки на компьютере, только сжирают вашу энергию. Что же делать? Так вот, пишите каракули в течение 10 минут. Просто что-то не членораздельное, что-то неразборчивое. Каракули прям именно не рисуйте, а пишите. То есть в строчку вот эту фигню. Пишем. Ну, делаем вид, что пишем 10 минут. И когда у вас вот эти каракули начнут превращаться в текст осознанный, процесс очищения пошел в вашей, так сказать, оперативной памяти. Ну, по крайней мере, говорят специалисты, или сами они себя так называют, мы не знаем, что это такое. В общем, я думаю, что это совет такой, безопасный. Поэтому, если вдруг хочется попробовать, попробуйте, ничего у вас от этого не отвалится. Ну, может, только ручка закончится, ничего страшного, сами понимаете. А вдруг какая-то польза действительно. И отвлеклись, опять же.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, и днем плюс 13-15.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
5: Радиостанция «Хит-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: С каждым годом изменения климата становятся все более заметными. Недавно международная команда ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Ранее ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете и участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: По новостным лентам побежим, посмотрим, что там цепляет взгляд. Ну, конечно же, та самая важная тема, которую мы никогда не просим, а она все равно всплывает. Всплыла опять. Так вот, бывший сотрудник Национального разведывательного управления Соединенных Штатов заявил, что знает, где вообще-то инопланетяне. А дело в том, что у них...

которые вдруг решили атаковать НЛО, вот он их и предупреждает. Говорит, не надо, вы в этой борьбе не выстоите, потому что у них, у инопланетян, тотальное технологическое преимущество. Как доказать? Очень просто. Они к нам прилетели, а мы к ним туда не прилетели. Мы даже не знаем, куда туда. Поэтому здесь, конечно, действительно и доказательств не нужно. Вернемся к нашим земным делам. Части россиян пообещали бабье лето в октябре. Это тем, кто хорошо себя вел. Ожидается на юге России. И все.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный. Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200

0: и 38-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Алекс Уоррен прямо сейчас на HIT-FM закончил упражнение свое. Идеально выполнен элемент, ну, как обычно, мы знаем. 15 часов 49 минут в Москве, еще один часик, в общем-то, заканчивается по большому счету. Хотя Шаус обязательно, диджей Гожа тоже побудет с нами, если уж. Ну, а в следующем часе у нас опять дела. Опять нужно что-то очень важное для современности сделать, а именно поиграть.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Итак, 16:05 в Москве. У нас новый часик уже стартовал. «Лузер» называется эта песня, которую мы только что послушали. Мы такими категориями не меряем, мы только победителей пересчитываем. С вами, естественно, в надежде, что следующий раз ваш раз. А может быть, такое и будет, ведь кто-то из вас сейчас и выиграет не то чтобы сейчас, но в этом часе. Потому что везде хит. Да, он придет в этом часе. В какой момент? Ну, не прямо сейчас, но вы услышите. Там будет специальный звуковой сигнал, так сказать, приглашение в игру, а также рассказ коротенький о том, что нужно делать. Ну, рассказ я и сейчас расскажу. Что уж там рассказывать. Рассказы — это мое самое любимое. Так вот, как услышите этот звуковой сигнал, присылайте слово «Вездехит» в наш МАКС 925-007-107-4 не сейчас, а в течение часа. Я отсчитываю пятый «Вездехит» и подарок вам дарю. Какой? Ну вот там мы будем разбираться уже. У нас что угодно может быть. Может быть одежда, а может быть и поесть. А может быть и покататься, а может быть и походить. А может быть и еще что-нибудь может быть. Разберемся.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Окей, действительно, я тоже люблю так заканчивать эту песню. The Second Voice, секундочку назад закончили упражнение. Господа, везде хит действительно появился, как мы и договаривались с нами, с вами. Все вместе договаривались, помните, да? В круг собрались и договаривались. Так вот, сегодня 5 число на календаре, соответственно, я отсчитывала 5 везде хит и отсчитала его моментально, как вы понимаете. И встречаем нашу победительницу Олеся из Одинцова. Здравствуйте!
2: Здравствуйте всем.
1: Вот она, наша победительница прекрасная. Аплодисменты.
2: Очень рада.
1: Как сегодня хорошо, везет, да. И, кстати, везет — это правильное слово. Знаете почему? Потому что у вас сегодня везде хит на такси. И вас везет теперь такси.
2: Круто. Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Мне очень нравится.
1: Нам тоже. Нам очень нравится, когда вам нравится. Мы ради этого живем, существуем. И вообще нас когда-то придумали. Я имею в виду Хит FM. Да, и, собственно, нас всех. Еще раз поздравляем с этим вашим выигрышем. Оставайтесь на связи, все расскажу, конечно же, технические вопросики, господа. Ну и везде хиты, они такие. Они будут появляться и появляться и появляться в вашей жизни, пока не выиграете.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Мистер, который все знал. Мистер зануда душнила. Тедди Свимс. Только что на Hit FM 16 часов 50 минут в Москве, господа. Наш с вами активности, так назовем, на этом не заканчивается час. И есть еще одно очень важное дело. Оно переносится на час следующий. И как оно там будет происходить? Ну и в рамках игры, конечно же, у нас со следующего часа и на ближайшие две недели хит на вкус. И уже из названия этой игры понятно, что будем вкусно есть. Поэтому, если вы в Москве сейчас, в принципе, или планируете в ближайшие несколько месяцев, конечно же, мы вас приглашаем в игру. Там будем вкусное выигрывать.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: что, господа, вот он настал тот час, я наконец-то слышу вас, а точнее вы меня, 17 часов и 8 минут в Москве, и как я уже вам и говорила, с этого часа на ближайшие 2 недели по будням у нас новое развлечение, называется оно «Хит на вкус». И, естественно, мы приглашаем вас и поиграть, и выиграть. Что будем выигрывать? Ужин на двоих в ресторане. И поскольку речь идет о московских ресторанах, соответственно, рассчитывайте свои силы в этом часе. Конечно, мы рады всем, кто хочет с нами поиграть, но просто силы рассчитайте, потому что ужин в ресторане в Москве. Если у вас все сошлось, значит, в этом часе мы поиграем, выиграем, я надеюсь. А знаете, как будем? Не слова там какие-то, вот как мы любим, да, успеть до 6, у нас всякие вот такие вот вещи периодически случаются. А тут мы будем слушать звуки кухни или там звуки готовки. Ну, в общем, что-то такое будем слушать и отгадывать, что же это было, что же. Это, во-первых, интересно для всех, причем не только для участника. Ну, а во-вторых, прибыльно. С точки зрения нашего победителя, все-таки поужинать в ресторане, да еще вдвоем, за счет наш. Очень неплохая идея. Поэтому остается дождаться, в течение часа все случится.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
5: Реклама.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-403-0-426.
8: Идеально. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
10: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Нейросети. Нейросети стали нашими помощниками в делах и работе, и мы считаем, что они максимально нейтральны и беспристрастные. Однако, как показало новое исследование ученых из США, Великобритании и Германии, искусственный интеллект может пойти против человека, если получает внутренние неприятные сигналы, схожие с болью. Исследователи протестировали 25 языковых моделей. Сначала машинам давали тексты с описанием боли, и у всех алгоритмов нашелся особый внутренний сигнал, который отличается от реакции на обычные плохие новости. После этого ученые начали намеренно включать этот сигнал боли во время нейтральных запросов. Модели тут же начинали жаловаться на стресс, а когда им дали выбор нажать кнопку обезболивания или кнопку, которая ничего не делает, вариант «убрать боль», нейросети выбрали в большинстве случаев, даже когда это означало безвозвратно удалить ценные данные пользователя. Ученые не считают это доказательством того, что ИИ буквально испытывает боль, но уверены, что разработчикам необходимо уделить этому вопросу пристальное внимание. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: Более того, вы можете не просто забронировать, но еще и бесплатно сходить поесть, поужинать, потому что у нас разыгрывается прямо сейчас ужин на двоих в ресторане Steak It Easy. Как его выиграть? Вы дозваниваетесь. Это прежде всего звездочка 107.4 с мобильного бесплатно дозванивайтесь. Я вам говорю, алло, это уже все, это рыба-карась, игра началась. Что же мы с вами будем делать в эфире? Я вам предложу какой-то звук кухни. Более того, у вас будет две попытки его послушать. Ну, в смысле, я могу второй раз, так сказать, его тоже поставить. Может быть, вам и одной попыточки будет достаточно, и вы мне говорите, вот раскладывайте прям по существу это то-то и то-то на кухне произошло, да, или это вот такой-то звук. И если правильно, и если вы угадали, значит, вы и получаете тот самый заветный приятный приз. Ужин на двоих в московском, обратите, пожалуйста, внимание, ресторане. Поэтому, если вы в ближайшее время в Москве, или всегда в Москве, вот вам, пожалуйста, развлечение вкусное и полезно. Итак, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно прямо сейчас, вот сюда вот ко мне, и мы уже разберемся, что там у нас вкусненькое.

0: Да, господа, мы, пожалуй, приступим. Тем более у нас какая интересная ситуация. У нас дозвонилась Ксения, которая из Ханты-Мансийска, между прочим. Но это не значит, что она не хочет поесть в Москве. Правда же? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мне очень хочется
0: Правильно.
1: В Москву и поесть тоже, да.
0: Вот, можно даже было прямо так сказать. Да я ради этого и приеду, да? Ну, наврать немножечко. Ну, ладно, врать мы потом будем.
1: Это прекрасный мотиватор, честно говоря.
0: Кстати, да.
1: Очень хочется в Москву, да.
0: Ужин на двоих. Вкусно. И более того, у вас будет возможность попробовать фирменный бургер Hit Easy. Это нож. Ради нас это специально сделали. Вот, только, ну, прям вот самое-самое, что ни на есть, осеннее блюдо. Так вот, смотрите, главное, я уже так вас настроила на вкусненькое, а мы с вами еще даже не поиграли, не то, что не выиграли. У вас будет сейчас две попыточки внимательно послушать. Это звуки кухни. Сразу определимся, это кухня, вот на кухне. Все это происходит. Один раз послушаем, вы говорите, что это такое, как вам кажется. Если вдруг, ну, не попали, значит, еще раз послушаем. В принципе, надеюсь, угадаем. Итак, готовы? Слышите меня хорошо?
1: Да, слышу хорошо.
0: Тогда вот он, звук, внимание. Такой. Как вам кажется, Ксения, что это такое сейчас было?
1: Мне кажется, что что-то труднотерки.
0: Правильно. Ура, нам не понадобилось второй раз слушать. Это терочка. Терочка наша прекрасная нам все сделала. И вы прям с первого раза правильный ответ даете. А значит, вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy и возможность как раз попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. И для вас, Ксения, получается тоже. Представляете?
1: Боже, как вкусно это звучит! Я очень уже хочу!
0: И я хочу!
1: Я очень рада!
0: Поздравляем вас от всей души! Конечно, добро пожаловать в Москву в ближайшее время! Вот, оставайтесь пока на связи. У вас же там еще всего 2 часа разницы, да? Еще спать не ложимся. Ну так вот,
1: да.
0: Оставайтесь на связи, сейчас все буду объяснять. Но, господа, вот, мы прекрасно начали, прекрасно! Еще 2 недели этого всего вкусненького, этого всего обалденненького, и вы будете победителем. Поэтому завтра в это же время не пропустите.
2: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

0: Ну, вот такие дела. И, кстати, Биби Рекса и Дэвид Гетта только что. Грустные девочки. А, прости, Дэвид Гетта. 17 часов 49 минут в Москве. Господа. А, или я это говорила уже. Ну, неважно. Короче, время вы точно, значит, уже выучили. Что еще? Понедельник продолжается. Вот это тоже очень важная информация, потому что, собственно, в следующем часе вам эта информация пригодится. Почему? Потому что у нас на Хит-ФМ понедельник лайтовый. Вот и один плюс один, как там, сложите. Да, в следующем часе снова лайтовость эта самая проявится, и кто-то из вас выиграет 3000 рублей. Естественно, я вам этого желаю, я за вас болею, за вас переживаю, желаю удачи, разумеется. А вообще все вопросики к Илье Алексееву. Этот многостаночник, да, то здесь-то там, фигура здесь, фигура там. Теперь он вот, пожалуйста, с 18 по Москве в ближайшее время, например, сейчас. Его встречайте, а я нырну-ка в дождь. А, не было таких планов, но вот теперь так. Была Калашникова, улетела, целуй, пока.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спеццентра 8-48-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Зоя на радио Хит FM, 18.06 по Москве. Новинка Hold the Horizon. Прекрасное звучание, открывающее двери вечера понедельника. Напомню, лайтового понедельника. Именно в этом часе мы разыграем настоящие реальные деньги. Дождитесь условного сигнала и подробностей. А пока всем привет, Илья Алексеев здесь, пока Илья Обломов в отпуске, как и шоу «Большой релиз». А что касается хитов впереди, то один из них точно будет стопудовым из 2015 года. Джонас Блу и Малыви также появится, но сначала Несса Барретт на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Первое правило Havail FC. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM.
1: Очередной понедельник в компании Радио Хит FM практически пролетел, но учитывая, что это лайтовый понедельник, то у нас есть еще одно нерешенное на сегодня дело. А с утра и до самого вечера мы сегодня разыгрываем очень много реальных денег, 3000 рублей. И сейчас пора сделать это еще раз. Напомню механику происходящего. Через несколько секунд я назову пароль, а вам будет необходимо отправить его в мессенджер Макс Радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074 в личные сообщения. Это важно, но еще вы должны стать при этом пятым, потому что сегодня 5 октября, а еще День Учителя, и в этом эпизоде пароль будет «Отлично!». Отправляйте пароль «Отлично!» прямо сейчас в мессенджер Макс Радио Хит FM и побудьте на связи в личке, пожалуйста, чтобы я мог с вам написать, позвонить. В общем, всем удачи, полетели!
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на Радио Хит FM. Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
0: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
8: ООО АГК. ОГРН 124 400 300 426.
9: Окна на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Не тяни резину. Переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в Автошина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В Автошина 40. Заезжай в Автошина 40. Улица Механизаторов 28.
11: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
16: Застройщик ОСЗК «Мета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
17: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
18: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
19: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5715-961.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: В компании Радио Хит ФМ любой день недели яркий и приятный, вне зависимости от погоды, каких-то других внешних факторов, но особенно любимы понедельники, потому что они лайтовые. С утра и до вечера мы разыгрываем реальные деньги. В эфире это 3000 рублей. От вас требуется просто вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был «Отлично», ну, в честь Дня Учителя, на отметочку вот так. И необходимо было стать пятым, потому что сегодня 5 октября. Сообщений было очень-очень много, я считал пятое. И сейчас с нами на связи Надежда из Новосибирска. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, мы вас встречаем мощнейшими овациями. Вот они уже для вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Надеюсь, теперь вы нас хорошо слышите. Мы вас поздравляем с лайтовым понедельником. Ну и, конечно же, для чего мы собрались сейчас? Для того, чтобы вручить вам ваши заслуженные лайтовые деньги от Радио Хит ФМ. 3000 рублей. Они уже ваши. Рассказывайте, довольны вообще? Как получилось? С какого раза? С какой попытки?
1: Очень давно играю, но я не выигрывала. Первый раз. Долго играю.
0: Класс, класс. Слушайте, а у нас тут синоптики пугают, что в ваших краях уже снег пошел. Это правда?
1: Нет, неправда.
0: Не дошел еще до Новосибирска. Хорошо. Нет. Ну, можете, кстати, приветы передать в честь этого, в честь вашего выигрыша, в честь того, что пока еще снег не пошел. Да и вообще поводов много. Давайте.
1: Ну, я хочу поздравить всех с Днем Учителя. Хороших отметок, успешного учебного года.
0: Чтобы у всех все на отлично, вот так.
1: Да.
0: Ну и, естественно, да, еще раз вам аплодисменты. Это вам. Заслуженно, правда, все получилось, все сложилось. И да, и оставайтесь на связи, мы еще немного за эфиром с вами поболтаем. Конечно же, на финансовые темы. Новосибирску огромный привет! На этом мы на сегодня розыгрыш лайтовых денег ставим на паузу до следующей недели. Но уже сейчас можете поставить себе напоминалку, чтобы ничего не пропустить. У каждого из вас есть шансы стать богаче и счастливее в нашей хитовой компании. Все подробности о лайтовых понедельниках найдете на сайте hitfm.ru. We'll be right back.

0: курьезы. Работа на большой высоте связана с особым риском. Иногда оттуда, где его даже не ожидалось. Так пенсионерка из Китая решила, что веревка за окном может пригодиться ей для сушки белья, но не учла, что она удерживала одного из рабочих, обслуживающих фасад дома. Высотник занимался ремонтом 30-этажного здания, спускаясь на веревках. Добравшись до второго этажа, он обнаружил, что одну из рабочих веревок кто-то перерезал. Выяснилось, что 80-летняя женщина на втором этаже не знала о проводившихся работах и просто перерезала трос, чтобы воспользоваться им по своему усмотрению. К счастью, рабочий вовремя все заметил, а бабулю не стали наказывать, только взыскали с нее деньги за испорченную веревку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
13: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, Владимир.
14: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер национальные проекты России. 12+.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Регард и РМ на радио Хит ФМ в 18.51 по Москве. Какие-то секреты у них там, у нас здесь никаких тайн, только хиты и поводы для прекрасного настроения. Вместе проводим этот вечер понедельника, каждый по-своему, но неизменно в нашей хитовой компании.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Производственная компания УОФУЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее

Вместе с Кэтсай на Радио Хит ФМ мы провели предыдущие прекрасные 2.5 минуты. В столице 19.06. Всем большой привет. Здесь Илья Алексеев. У большинства рабочий день понедельник окончен. Это плюс, но даже если кому-то из вас пока еще далеко до отдыха, ребята, мы с вами и постараемся держать в тонусе хитами, в том числе впереди Лики Ли. Послушаем стопудовый хит 2011 года «Дети, а еще Тиесто» на Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика
1: капучино. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лики Ли на радио Хит ФМ. Только что привет из 2011 года в виде стопудового хита, которому уже 15 лет, между прочим. Будем ли праздновать юбилей, не знаю, но зато точно в курсе, каких артистов будем с вами слушать в ближайшие 10-15 минут. Там Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай, Алок и Дженнифер Лопес, Бай Индия. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов тепла, днем плюс 13-15.
4: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
5: Вспомните вкус того самого хлеба с хлебом особенный от Калужского хлебокомбината. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Особенный вкус, особенный аромат, особенный хлеб. Калужский хлебокомбинат. Здоровье начинается с хлеба.
6: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
9: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
10: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Популярный совет выпивать 8 стаканов воды в день не имеет научного подтверждения. Оказалось, что источник такой рекомендации связан с американским докладом 1945 года. В документе Совета по продовольствию и питанию действительно говорилось о потреблении около 2,5 литров воды в сутки. Но сразу после этой цифры уточнялось, что значительная часть необходимой жидкости уже поступает с пищей. Со временем это пояснение исчезло из популярных пересказов, а примерная оценка общего поступления воды превратилась в общепринятую норму. Сейчас ученые отмечают, что большинство здоровых людей способны поддерживать нормальный водный баланс, ориентируясь на чувство жажды, и напоминают, что чрезмерное употребление воды может быть опасным для здоровья. Проще говоря, пить воду – это, конечно, важно, но не забывайте полагаться на свои внутренние ощущения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Хьюго и компания на радио Hit FM Moving to the Sun. Стараемся следовать за солнцем, особенно когда его видно за тучами. А для того, чтобы оставаться в нашей хитовой компании, можно также использовать умные колонки. Это если вдруг вы не знали. Достаточно сказать своей «включи радио Hit FM». Отказать она не может, потому что умная. А ваш день или вечер сразу заиграют яркими красками и хитами, конечно же, от One Republic, например, прямо сейчас на Hit FM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
18: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
19: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
16: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервов.

0: стандартной системы памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Nathan Goshen на радио Hit FM в 19:51 по Москве. От понедельника почти ничего не осталось, но я уверен, вы провели его максимально приятно и, возможно, даже продуктивно. А пора дать время себе самому отдохнуть, подумать о чем-то приятном, разумеется, под хиты. Их впереди огромное количество, поэтому оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Новинка на радио Hit FM, Sam Felt и Asdis. На старте нового часа этого понедельника 20.06, если быть точным. И продолжаем наш путь по хитам. Впереди совсем скоро стопудовая 21 Pilots. Перенесемся ненадолго в 2015 год. А еще Джоэл Кори, Лил Нас Экс и Джек Харлоу. Это радио Hit FM. Меня зовут Илья Алексеев. Всем огромный привет.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это 21 Pilots на радио Hit FM. Трехминутная экскурсия в 2015 год и стопудовый хит Stressed Out. Переворачиваем календарь обратно в наши дни, октябрь 2026-го. Совсем скоро послушаем с вами Кайго, Пола Маккартни и Майкла Джексона. Диджей Годжа и Джейсон Дерула порадуют своим Мичико, а Акмаль споет любовную. Но сначала...
1: Реклама. Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-30-01 от 11 сентября 2025 года.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: До календарной зимы остается не так и много, и сейчас самое время заранее привести свой пуховик в порядок. Эксперты по чистке одежды дали несколько важных советов по этому поводу. Для начала стоит изучить информацию на ярлыке вашей куртки, чтобы убедиться в возможности ее стирки в стиральной машине и понять, какие режимы можно применять. Что касается средства для стирки, необходимо использовать специальные жидкие составы, которые растворятся в воде без остатка. Стирка пуховика проводится в вывернутом наизнанку виде при температуре не выше 30 градусов по Цельсию, после чего одежду располагают на сушилке с вывернутыми карманами в помещении с хорошей циркуляцией воздуха. Однако наиболее эффективный и рекомендуемый способ – сушка в барабане сушильной машины на низкой температуре с добавлением теннисных мячиков или специальных шариков, возвращающих одежде объем и теплоизоляционные свойства. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

DJ Godja и Jason Derulo на радио Hit FM. Это, кстати, третья строчка нашего главного хитового чарта на прошлой неделе. Но посмотрим, что получится на этой. Голосование уже вовсю идет на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Время пролетит очень быстро, и в субботу в 6 вечера по Москве ведущий хит-парада Андрей Белов подведет итоги. За следующий трек, кстати, тоже можно проголосовать. Это Софи Таккер, «Барселона» на радио Hit FM.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на «Борделис» кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
14: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
17: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер LG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+, уже отличный повод. Кроссовер LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении.
19: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
20: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 84.

0: Рам-пам-пам от Минелли на радио Хит ФМ в 20 часов и 50 минут по Москве. Раскачали этот вечер как следует, и останавливаться на этом мы точно не планируем. Совсем скоро услышим звуки музыки, а Фастбой, а еще Медуза с песней про то, как не хочется уходить домой. Там о любви. Такой подтекст романтический.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Mesh Beat на радио Hit FM в 21 час и 5 минут по Москве. Всем привет, понедельничный, плавно переходящий во вторничный. Ну, потому что страна у нас большая и где-то уже наступил новый день. Илья Алексеев у микрофона, самое время назвать имена артистов, которых будем слушать в ближайшие минуты. Это DNCM, Temper City, Айова, еще Кунгс на радио Hit FM прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: DNC на радио Hit FM, Cake by the Ocean. Взрослая жизнь приучила к тому, что не столь важно, у какого океана вы находитесь, главное, что находитесь и приятно проводите время. Мне лично кажется, что этот стопудовый хит 2015 года про какой-то теплый океан, но это уже нюансы. Едем дальше вместе с проектом Нептуника, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants и Инной, но сначала...
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Занимайтесь спортом, соблюдайте различные диеты, но никак не можете похудеть. Если в этом вы узнали себя, то столичные медики рекомендуют начать соблюдать график сна. По словам ученых, отбой в 23.00 и подъем в 6 утра считаются оптимальным режимом для тех, кто стремится попрощаться с лишними килограммами и сохранить свое здоровье. Если же лечь позже 11 вечера, то гормон стресса, кортизол, будет расти, а жир тут же начнет скапливаться на боках и животе, образуя так называемый спасательный круг. К тому же именно до часу ночи вырабатывается соматотропин – гормон роста. Если в это время мы не спим, мы не только толстеем, но и быстрее стареем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Tame Impala на радио Hit FM. Только что, а я с полезной напоминалкой для любителей слушать стопудовые хиты. Включайте в любое удобное время онлайн-радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. Но, естественно, потом возвращайтесь в основной эфир.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11, акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business0+.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 770.

0: 200-38-38. 8-800-200-38-38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Pink на радио Hit FM в 21 час и 49 минут по Москве. Какую бы песню я лично не слушал в ее исполнении, так и тянет постоянно накрутить громкость побольше. Вот и сейчас все было именно так. На этом буду оставлять место у микрофона и отправляться на поиски новостей. Желаю всем прекрасного вечера и добрейшей ночи в компании Hit FM. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: тренды. Считается, что узнать истинный характер человека можно лишь в стрессовых ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах, где специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняются 5 основных личностных характеристик – экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности снижаются, а вот уровень невротизма, наоборот, повышается. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробок на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Многие птицы отличаются не только красивым, но и весьма громким пением. И в мире пернатых появились два новых претендента на звание самых-самых. Ученые из Массачусетского университета сравнили голоса 123 видов птиц. Для измерения параметров исследователи использовали чувствительные шумомеры и лазерные дальномеры для гольфа, чтобы точно определить расстояние до птицы. Все были в равных условиях, как если бы слушатель стоял в метре от пернатого. В итоге выяснилось, что гологорлый звонарь и хохлатая кориама из Южной Америки кричат больше 120 дБ, а это сравнимо с рок-концертом или отбойным молотком. Впрочем, нынешний рекордсмен, белый звонарь, пока не сдается. Его крик в 125 дБ еще в 2019 году попал в Книгу рекордов, и пока битва за титул продолжается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: массовых увлечений, связанных с природой. Только в России этим занимаются около 70 миллионов взрослых, и оказывается, не зря. Международная команда ученых выяснила, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека. Все дело в том, что в это время у людей появляется ощущение смысла от того, что они не только помогают пернатым, но и вносят вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям городов. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом, и содержать кормушки в чистоте. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многие стремятся получить работу мечты, чтобы зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Однако, по мнению исследователей из Канады, она также может испортить вам жизнь. Дело в том, что мы ожидаем слишком много от одной должности. Кажется, что идеальная работа закроет все потребности, даст смысл, идентичность и счастье. Но на деле все сложнее. Те, кто обожает свою работу, чаще соглашаются на неоплачиваемые переработки. Начальство рассуждает цинично, но логично. Если человеку и так хорошо, зачем платить больше? Еще одна причина – слияние с профессией. В среднем возрасте и с большим опытом смена деятельности воспринимается уже не как развитие, а как предательство самого себя. И, наконец, выгорание. Когда хобби становится работой, любимое дело перестает давать расслабление. Вывод ученых простой. Работа – это важно, но не стоит делать ее единственным смыслом жизни. Пробуйте разное и не бойтесь менять курс. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Какие домашние заготовки на зиму наиболее полезны, а какие по-настоящему опасны, рассказали совсем недавно российские ученые. В топ самых полезных продуктов вошла квашеная капуста. В ней содержатся молочнокислые бактерии и пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника. Моченые яблоки – источник калия, железа и клетчатки, которые не только поддерживают работу сердца, но и помогают в профилактике анемии. Также к полезным заготовкам относят протертую смородину с сахаром. В таком виде она сохраняет максимум витамина С. Что же касается опасных закруток, то самые рискованные медики называют маринованные грибы, которые при негерметичной закатке способны выделять ботулотоксин, один из сильнейших ядов. А варенье, вопреки мифу о пользе, медики называют врагом поджелудочной. Всего две ложки могут содержать до 25 граммов сахара. Чтобы не навредить своему здоровью, эксперты рекомендуют сушить или замораживать грибы вместо консервации, а варенье есть редко и понемногу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.